0: 75.
1: Ты хочешь сама завод делать?
0: Я видео снимаю.
1: А, Рушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Hezký večer s Rádiem Junior.